0: «Люкс Тайм» на радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик. Привилегия 4».
2: Приезжай ко мне на новоселье, барбекю будет, потом по парку пройдемся.
3: Неужели дом построил?
2: Все проще, таунхаус в твоей привилегии купил. Ну это как дом, только удобнее. У меня и участок, и парк частный, и терраса большая. А еще дети сами в школу пешком будут ходить.
3: Где, говоришь?
2: Таунхаусы в твоей привилегии. Записывай номер 351-210-50-50. ООО «Специализированный застройщик. Привилегии 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: «Люкс Тайм»

0: Мировой бестселлер на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик МФК ЕХЕМ».
2: Новые грани города – это вид на Сосновый Бор в историческом центре. Новые грани свободы – это своя пешеходная улица. Квартиры в жилом комплексе «Грани». Лучший момент купить перед сдачей дома.
3: Реклама. Застройщик ООО «СЗМ ФК ЕХЕ». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой. Возможны отличия характеристик объекта от представленных в рекламе. Подробности по телефону 210-55-00.
0: Мировой.

0: Реклама на Радио 100.
1: Служба по контракту в Вооруженных силах Российской Федерации. Единовременная выплата 3 миллиона рублей. Доход за первый год 6 миллионов рублей. Расширенные меры поддержки и социальные гарантии. Подробности на сайте поконтракту.рф и по телефонам 8 912 081 27 95 и 8 982 356 96 53. Присоединяйся к своим.
2: Возраст для заключения контракта – лица, достигшие 18 лет.
3: Радиоканал «Радио 100» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Челябинской области. Регистрационный номер ЭЛ, номер ТУ 74013-72. Радиоканал для слушателей старше 12 лет.
4: Реклама на «Радио 100». Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: «Люкс Тайм» на радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Сокол Фит» – ваш персональный фитнес-курорт.
2: Забудьте серые повседневности и окунитесь в яркие краски вместе с «Сокол Фит». Персональный фитнес-курорт открывает продажу летних клубных карт. Фитнес, спа, природа – все в одном месте. Оазис спокойствия и энергии, где гармонично сочетаются активный отдых и восстановление. Позаботьтесь о себе. Звоните 2-100-600.
0: «Люкс Тайм».

0: Реклама на Радио 100.
1: Помните, вы хотели начать новую жизнь? Вставать вместе с солнцем? Ежедневно бегать? Перейти на паровые овощи? Стать более терпеливыми? И ощутить безусловную любовь? Оказалось, все, что для этого нужно, завести ребенка, потому что дети меняют нас к лучшему. Узнайте о мерах поддержки семей с детьми на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России.
2: Радио 100. Музыка высшей пробы. Роскошный джаз, расслабляющий лаунж, стильные хиты. Слушайте на 100FM, на сайте radio100fm.ru и с помощью голосового ассистента Яндекса Алиса.
3: Для детей старше 12 лет.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Реклама на Радио 100.
1: 23 июля. В день, когда русское войско под предводительством князя Александра Ярославича разгромило шведское войско на реке Неве, телеканал ОТВН совместно с Народным фронтом запускает сбор средств в проекте «Все для победы». Следите за эфиром телеканала, переходите на сайт победа.онф.ру и участвуйте в сборе средств. Поддержите наших ребят на передовой вместе с ОТВ.
2: Для детей старше 16 лет.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: «Люкс-тайм» на радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик. Привилегия 4».
2: «Приезжай ко мне на новоселье! Барбекю будет! Потом по парку пройдемся!»
3: «Неужели дом построил?»
2: «Все проще! Таунхаус в твоей привилегии купил! Ну это как дом, только удобнее! У меня и участок, и парк частный, и терраса большая, а еще дети сами в школу пешком будут ходить!»
3: «Где, говоришь?»
2: «Таунхаусы в твоей привилегии! Записывай номер 351-210-50-50!» ООО «Специализированный застройщик. Привилегии 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: «Люкс-тайм».

0: Реклама на Радио 100.
1: Радио 100 представляет проект «Лето. Дети. Книги». Маленькие читатели сами расскажут, как превратить каникулы в увлекательное приключение. А взрослые эксперты постараются объяснить, что хотел сказать автор. Истории, которые открываются с другой стороны. Слушайте все лето в понедельник и четверг в 15:45, а также в субботу в 10:45 и 14:45. Не листайте, слушайте «Лето. Дети. Книги».
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Мировой бестселлер на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик МФК ЕХЕМ».
2: Новые грани города – это вид на Сосновый Бор в историческом центре. Новые грани свободы – это своя пешеходная улица. Квартиры в жилом комплексе «Грани». Лучший момент купить перед сдачей дома.
3: Реклама. Застройщик ООО «СМФК ЕХЕ». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой. Возможны отличия характеристик объекта от представленных в рекламе. Подробности по телефону 210-55-00.
0: «Мировой бестселлер».

0: «Люкс-тайм» на радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Сокол Фит». Ваш персональный фитнес-курорт.
2: Забудьте о серой повседневности и окунитесь в яркие краски вместе с «Сокол Фит». Персональный фитнес-курорт открывает продажу летних клубных карт. Фитнес, спа, природа – все в одном месте. Оазис спокойствия и энергии, где гармонично сочетаются активный отдых и восстановление. Позаботьтесь о себе. Звоните 2-100-600.
0: «Люкс-тайм».

0: City News на радио 100.
1: Это региональные новости в студии Елена Трубникова. Здравствуйте. Проект распоряжения о комплексном развитии заброшенного участка в металлургическом районе Челябинска разработали специалисты городской администрации. Речь идет о перезапуске территории площадью более 3 гектаров на углу улиц 50-летия и Черкасской, где сейчас находится пустырь, старая заправка и заброшенный объект. На модернизацию этого пространства городские власти отводят 5 лет. Инвестору предстоит полностью обновить устаревшие инженерные коммуникации, а также за свой счет обеспечить обновленный квартал дорогами и необходимой социальной инфраструктурой. Конкретные параметры будущих зданий утвердят после подготовки планировочных документов. Челябинские таможенники не разрешили ввозить в Россию свежую черешню без декларации. Ягоды вырастили в Таджикистане и доставляли в Россию грузовиком. На границу фуру взвесили и обнаружили, что в ней на 1,8 тонн больше груза, чем заявлено. Перевозчик не указал черешню в декларации. Теперь фирме, которая занимается перевозками, грозит штраф за недекларирование товаров. Вдобавок бизнесменам придется внести таможенные платежи за ягодный излишек. Информацию о стремительном росте туристической привлекательности Челябинской области представили эксперты индустрии путешествий. Наряду с традиционными походами в горы и сплавами по реке Миас у туристов растет спрос на гастрономические туры и уникальные исторические объекты. Специалисты советуют южноуральцам обратить внимание на пока малоизвестные маршруты, такие как казачьи крепости 18 века в Варнинском районе и девственную природу Нязепетровска. И о погоде. Сегодня в Челябинске будет облачно с прояснением. Ожидается кратковременный дождь и возможная гроза. Ветер переменный от 3 до 8 метров в секунду. Температура воздуха днем до плюс 30 градусов. Елена Трубникова, Радио 100.
0: City News на Радио 100.

0: на Радио 100.
1: Азбука моды на Радио 100. Популяризатор моды, преподаватель стиля имидж-клуба Светлана Марина Суханова расшифрует модные коды и исторические архетипы. Слушайте каждый понедельник и четверг в 8.45 и 18.45, а также в субботу в 11.45 и 15.45. Азбука моды – ваш личный словарь и путеводитель по миру стиля. Программа для слушателей старше 12 лет.
2: Радио 100. Музыка высшей пробы. Роскошный джаз, расслабляющий лаунж, стильные хиты. Слушайте на 100FM, на сайте radio100fm.ru и с помощью голосового ассистента Яндекса Алиса.
3: Для детей старше 12 лет.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: «Артефакты». Совместный проект «Радио 100» и Министерства культуры Челябинской области. Для слушателей старше 12 лет.
1: Библиотеки не закрываются на каникулы. Они становятся точками притяжения, где знание дышит свободой, а творчество цветет на газонах и в уютных залах. Здесь каждый найдет занятия по душе, от уединенного чтения до настольных игр, от песочной анимации до изучения английского и виниловых пластинок. Лето в библиотеках – это вдохновение, интеллектуальный отдых и живые встречи с искусством. Участие в большинстве проектов бесплатное, но на мастер-классы лучше записываться заранее. Проведите лето с книгой. Библиотеки Челябинска ждут вас.
0: «Артефакты» – совместный проект «Радио 100» и Министерства культуры Челябинской области.
2: «Радио 100» – 100 FM.

0: о погоде на Радио 100. Сегодня в Челябинске будет облачно с прояснением. Ожидается кратковременный дождь и возможная гроза. Ветер переменный от 3 до 8 метров в секунду. Температура воздуха днем до плюс 30 градусов.
1: Радио 100. 100% комфорта.

0: Реклама на Радио 100.
1: Вот и наступил этот возраст, когда можно ни на кого не оглядываться и тратить время только на то, что нравится. Узнать себя получше, освоить то, что давно хотел, доделать то, до чего не доходили руки. Самый лучший возраст, когда можно просто быть собой. Узнайте больше о программах активного долголетия на сайте nationalnoyeproekty.rf. Национальные проекты России. 0+.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Дома хорошо. Рубрика о том, как сделать дом уютным.
1: Здравствуйте, с вами дизайнер интерьера Марина Кутепова. Сегодня я хочу с вами поговорить о том, как выбрать оттенок краски для интерьера. Первое – это соотношение с другими цветами. Цвет мы всегда воспринимаем иначе на фоне другого цвета и в соотношении с предметами. Это имеет значение. Второе – яркость краски. То есть, насколько много самого пигмента в вашем оттенке, а также насколько он светлый или темный. И чаще всего ошибка допускается именно в светлоте. В большинстве случаев страх сделать стены темными или потолки заставляет выбрать более светлые оттенки. Но по итогу интерьер получается невыразительным и распадается на отдельные части. Мой совет, самый универсальный, сделать цвет стен максимально приближенный к полу по светлоте. Это дает собранный образ интерьера. С таким пространством проще всего работать, если вы не профессиональный дизайнер или декоратор. Для того, чтобы попасть в нужный оттенок по цвету и насыщенности, важно сделать выкрасы. Выкрасы – это небольшой образец на бумаге или стене колерованной краской. Их можно заказать в специализированном магазине или сделать самостоятельно дома. Любой ненужный оттенок вокруг выкраса будет мешать воспринимать его правильно. Поэтому лучше смотреть его на фоне ламината, керамогранита и всех образцов, которые у вас в квартире, без разрыва на белый цвет или на какой-либо другой фон, который может испортить ваш коллаж материалов. Все образцы необходимо примерять в касании, то есть вплотную друг к другу, чтобы видеть, как они взаимодействуют между собой. Только опираясь на эти правила, можно определить оттенок краски, который подходит вашему интерьеру и сочетается со всеми остальными предметами в доме. Особенно важно, если вы обновляете уже готовый интерьер. И помните, дома хорошо, когда он создан с душой.

0: «Люкс-тайм» на радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик. Привилегия 4».
2: Приезжай ко мне на новоселье! Барбекю будет! Потом по парку пройдемся.
3: Неужели дом построил?
2: Все проще! Таунхаус в твоей привилегии купил. Ну это как дом, только удобнее. У меня и участок, и парк частный, и терраса большая. А еще дети сами в школу пешком будут ходить.
3: Где, говоришь?
2: Таунхаусы в твоей привилегии. Записывай номер 351-210-50-50. ООО «Специализированный застройщик. Привилегия 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: «Люкс-тайм».

0: World News на Радио 100.
1: Это мировые новости. В студии Антон Образцов. Здравствуйте. Минувшей ночью в ходе отражения воздушной атаки на Ростовскую область было уничтожено более 20 беспилотников. Не обошлось без последствий, написал в канале на платформе МАКС губернатор региона Юрий Слюсарь. Атаке подверглись города Таганрог и Каменск-Шахтинский. 4 района – Азовский, Неклиновский, Тарасовский, Миллеровский и Таганрогский залив. Обломки БПЛА обнаружены на трассе М4 Дон на 885-м километре. По направлению на юг пострадавших нет. Движение на участке перекрыто. Место происшествия взято под охрану. Поток автомобилей направлен через поселок Тарасовский. На месте работают саперы. Также в результате атаки поврежден танкер при заходе в Азово-Черноморский морской канал. Никто не пострадал. Возникший пожар локализован. Судно было пустое. Угрозы разлива нефтепродуктов нет. Иран нанес серию ударов по целям США на Ближнем Востоке. Передает РИА Новости. В Катаре прогремели взрывы, жителей призвали укрыться из-за угрозы атаки. В Объединенных Арабских Эмиратах сообщили о работе противовоздушной обороны. В Бахрейне объявили воздушную тревогу. Ранее поступила информация о звуках детонации в городах на юге Ирана, а также на острове Кешм. Взрывы прогремели после того, как Центральное командование вооруженных сил США начало обстрелы в ответ на перекрытие Ормузского пролива со стороны Тегерана. Топливо в Севастополе будут продавать по QR-кодам в воскресенье. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем канале МАКС. 11 июля власти города внедрили новую автоматизированную систему распределения кодов. Заявку на получение можно подать в любое время, а вечером система сама определяет, кому они достанутся. Те, кто не получил коды, увеличивают свои шансы получить их в следующий раз. Код можно получить только один раз в неделю. В субботу топливо в городе находилось и в свободной продаже на 9 АЗС, и отпускалось по накануне выданным QR-кодам. Англия обыграла Норвегию и вышла в полуфинал чемпионата мира по футболу. Матч прошел на стадионе в Майами. В команде Норвегии отличился Андреас Шельдеруп. В сборной Англии оба гола забил Джуд Беллингем. Еще один гол, забитый командой Норвегии на 57-й минуте, был отменен. 23-й чемпионат под эгидой FIFA проходит с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике. И о погоде. В Челябинске сегодня ожидается переменная облачность, кратковременный дождь, гроза, возможен град. Ветер юго-западный, порывы до 13 метров в секунду. Температура воздуха днем поднимется до плюс 30 градусов. Антон Образцов, Радио 100.
0: World News на Радио 100.
2: Cause I'm scared that you will think you're on my mind. And I guess you are. But I want you to think I'm doing fine. And I know I'm not in love, but I struggle with letting you go.

I can stand to see you laughing.

0: Реклама на Радио 100.
1: Мать защита, папа опыт, мама песня, папа грохот. Мама суп, а папа пицца. Мама едет, папа мчится. Мать порядок, папа цирк. Мама дом, а папа мир. Мама планы, папа случай. Мама любит, папа учит. Мама веский аргумент. Папа за эксперимент. Мамой быть почетно может, но папой очень круто тоже. Все о поддержке для папы и мам на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России.
2: 23 июля. В день, когда русское войско под предводительством князя Александра Ярославича разгромило шведское войско на реке Неве, телеканал ОТВ совместно с Народным фронтом запускает сбор средств в проекте «Все для победы». Следите за эфиром телеканала, переходите на сайт победа.онф.ру и участвуйте в сборе средств. Поддержите наших ребят на передовой вместе с ОТВ.
3: Для детей старше 16 лет.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Мировой бестселлер на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик МФК ЕХЕМ».
2: Новые грани города – это вид на Сосновый Бор в историческом центре. Новые грани свободы – это своя пешеходная улица. Квартиры в жилом комплексе «Грани». Лучший момент купить перед сдачей дома.
3: Реклама. Застройщик ООО «СЗМФК ЕХЕ». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой. Возможны отличия характеристик объекта от представленных в рекламе. Подробности по телефону 210-55-00.
0: «Мировой бестселлер».

0: «Артефакты». Совместный проект «Радио 100» и Министерство культуры Челябинской области. Для слушателей старше 12 лет. Летом в Челябинске библиотеки превращаются в открытые культурные площадки, где скуке не остается места. Перед публичной библиотекой весь сезон работает летний читальный зал. Книжные выставки, викторины, квесты и настольные игры ждут всех, кто хочет провести время с пользой и вдохновением. Он работает каждый вторник, четверг и субботу с 14 часов. В стенах публички берите книгу для души, ныряйте в электронные ресурсы, приходите на лекции и клубные встречи. А еще загляните на выставку Ильи Власова «Джазовая акварель», где краски танцуют в ритме музыки, а каждая работа – как свободная импровизация, рожденная на стыке звука и цвета. Лето – время экспериментировать, открывать новое и наслаждаться культурой под открытым небом и внутри уютных залов. Приходите в публичку за эмоциями, которые не тают даже в самый жаркий день. «Артефакты» – совместный проект «Радио 100» и Министерства культуры Челябинской области.
1: «Радио 100» – комфортно с утра до вечера.

0: на Радио 100 прогноз погоды на это воскресенье, 12 июля. В Челябинске сегодня переменная облачность, ожидается кратковременный дождь, гроза, возможен град. Ветер юго-западный, порывы до 13 метров в секунду. Температура воздуха в дневные часы плюс 30 градусов.
1: Вы слушаете Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Служба по контракту в Вооруженных силах Российской Федерации. Единовременная выплата 3 миллиона рублей. Доход за первый год 6 миллионов рублей. Расширенные меры поддержки и социальные гарантии. Подробности на сайте поконтракту.рф и по телефонам 8 912 081 27 95 и 8 982 356 96 53. Присоединяйся к своим.
2: Возраст для заключения контракта – лица, достигшие 18 лет.
3: Радиоканал «Радио 100» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Челябинской области. Регистрационный номер ЭЛ, номер ТУ 74013-72. Радиоканал для слушателей старше 12 лет.
0: Реклама на «Радио 100». Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Language Time на радио 100. Для слушателей старше 12 лет.
1: Всем привет! С вами программа о переводе песен Language Time с Марией Полевщиковой. Сегодня я расскажу вам о композиции Фрэнка и Нэнси Синатра «Something Stupid» – «Какая-нибудь глупость».
2: I know I stand in line until you think you have the time to spend an evening with me.
3: I know I stand in line until you think you have the time to spend an evening with me.
1: Я знаю, я стою в очереди, пока ты не решишь, что у тебя есть время провести со мной вечер.
2: And if we go someplace to dance, I know that there's a chance you won't be leaving with me.
3: And if we go someplace to dance, I know that there is a chance you won't be leaving with me.
1: Если мы пойдем куда-нибудь потанцевать, я знаю, есть шанс, что ты не уйдешь со мной. Песня появилась в 1966 году. Ее написал американский композитор Карсон Паркс для собственного дуэта с женой. Однако настоящую мировую известность композиция получила год спустя, когда ее записали Фрэнк и Нэнси Синатра, отец и дочь. Несмотря на необычный семейный дуэт, песня стала настоящей классикой романтической музыки.
3: And then I go and spoil it all by saying something stupid like I love you.
1: А потом я возьму и все испорчу, сказав какую-нибудь глупость, например, «Я люблю тебя». Главная идея песни знакома каждому. Герой долго готовится к встрече, старается быть уверенным в себе, но в самый важный момент не выдерживает и слишком рано признается в любви. Именно эту фразу «I love you» он и называет глупостью, потому что боится испортить только начинающиеся отношения. «Something Stupid» – это песня о волнении перед признанием в любви. Она напоминает, что иногда самые искренние слова кажутся нам глупыми, но именно они способны изменить жизнь.
2: I can see it in your eyes that you despise the same old lies you heard the night before.
3: I can see it in your eyes that you despise the same old lies you heard the night before.
1: Вижу по твоим глазам, что ты презираешь старую ложь, которую слышала прошлой ночью.
2: And though it's just a line to you, for me it's true and never seemed so right before.
3: And though it's just a line to you, for me it's true, it never seemed so right before.
1: И пусть для тебя это всего лишь фраза, для меня это правда, которая еще не была такой правдивой. После выхода композиция заняла первое место в американском и британском чартах. До сих пор «Something Stupid» остается единственной песней в истории, которая возглавила Billboard Hot 100 в исполнении отца и дочери. Позже ее перепевали многие исполнители, но именно версия семьи Синатра стала эталонной. С вами была Мария Полевщикова. До новых встреч!
0: Language Time на радио 100.

0: на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Сокол Фит» – ваш персональный фитнес-курорт.
2: Забудьте о серой повседневности и окунитесь в яркие краски вместе с «Сокол Фит». Персональный фитнес-курорт открывает продажу летних клубных карт. Фитнес, спа, природа – все в одном месте. Оазис спокойствия и энергии, где гармонично сочетаются активный отдых и восстановление. Позаботьтесь о себе. Звоните 2-100-600.
0: «Люкс Тайм».

0: City News на радио 100.
1: Это новости регионов. В студии Антона Брестцов. Здравствуйте. В это воскресенье местами в Челябинской области ожидаются сильные дожди с грозами и шквалистым ветром. Штормовое предупреждение продлили синоптики областного гидрометцентра. День выдастся очень жарким. На юге воздух прогреется до плюс 35 градусов. На остальной территории синоптики обещают от плюс 26 до плюс 31 градуса. Напомню, из-за бушевавшей в пятницу вечером непогоды в Златоусте и Карталах повреждены крыши домов, повалены деревья, местами отключилось электричество. В Миассе в субботу отпраздновали 82-ю годовщину выпуска первого автомобиля на автозаводе «Урал». Горожан и сотрудников предприятия поздравил губернатор Алексей Текслер. После на сцену вышли музыкальные коллективы, хедлайнером мероприятия стала группа «Иванушки». Напомню, первый автомобиль заводчане выпустили 8 июля 1944 года. Он стал упрощенным вариантом довоенного ЗИС-5. В этом году решением президента России Владимира Путина автозавод «Урал» был удостоен ордена Александра Невского. Челябинские полицейские задержали мужчину, который стрелял по окнам дома в микрорайоне «Академ Риверсайд». За несколько дней в полицию поступили заявления о порче имущества от нескольких человек, сообщает Главное управление МВД по региону. Хулиганом оказался 56-летний уроженец Свердловской области. Мужчина рассказал, что купил новую охотничью рогатку и проверял ее. Также он сообщил, что готов возместить причиненный ущерб. О погоде. В Челябинске сегодня переменная облачность, кратковременный дождь, гроза, возможен град. Температура воздуха поднимется до плюс 30 градусов. Антон Образцов, Радио 100.
0: City News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Умный материал для диагностики заболеваний. Новые композиты из кремния и микроорганизмов. Сладкие белки для питания диабетиков. Технологии геномной терапии. Первый в России квантовый блокчейн. Это достижение работы ученых нового поколения российской науки. Они выбрали научные специальности и развивают технологии, промышленность и страну. Выбери науку. Создавай будущее. Больше информации на наука.рф. Национальные проекты России.
2: 0+.
3: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790 94 91.

0: На Радио 100 прогноз погоды на это воскресенье, 12 июля. В Челябинске сегодня переменная облачность, ожидается кратковременный дождь, гроза, возможен град. Ветер юго-западный, порывы до 13 метров в секунду. Температура воздуха в дневные часы плюс 30 градусов.
1: Радио 100. 100 FM.

0: Реклама на Радио 100.
1: Если у вас товары мирового качества, пора задуматься о мировых продажах. Чтобы размещать продукцию на маркетплейсах по всему миру, воспользуйтесь цифровой платформой «Мой экспорт». Здесь вы сможете получить бесплатные консультации, помощь с организацией торговли и продвижением товаров более чем на 200 зарубежных площадках. Мировым товарам – мировые продажи. Национальные проекты России. 16+.
2: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: «Артефакты». Совместный проект «Радио 100» и Министерство культуры Челябинской области. Для слушателей старше 12 лет.
1: Лето в Челябинске обещает быть умным и вдохновляющим. Библиотека «Мост» открыла сезон чтения под открытым небом на обновленной набережной. Каждую пятницу с 14 до 17 часов зеленая зона превращается в уютный читальный зал с пледами, подушками и книгами на любой вкус. Здесь можно уединиться с романом на газоне или включиться в литературные игры, викторины и даже турнир по скорочтению. Атмосфера легкости и свободы располагает к неспешному отдыху и живым встречам с единомышленниками. Лучший билет в другую реальность – книга. Приходите в библиотеку для молодежи. Здесь лето пахнет страницами, а время течет по-особенному.
0: Артефакты. Совместный проект «Радио 100» и Министерства культуры Челябинской области.
2: «Радио 100». «100 FM».

0: «Люкс-тайм» на радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик. Привилегия 4».
2: Приезжай ко мне на новоселье, барбекю будет, потом по парку пройдемся.
3: Неужели дом построил?
2: Все проще, таунхаус в твоей привилегии купил. Ну это как дом, только удобнее. У меня и участок, и парк частный, и терраса большая. А еще дети сами в школу пешком будут ходить.
3: Где, говоришь?
2: Таунхаусы в твоей привилегии. Записывай номер 351-210-50-50. ООО «Специализированный застройщик. Привилегия 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Люкс тайм.

0: Мед-Ньюс на Радио 100.
1: Это мировые новости, в студии Антона Брестцов. Один человек погиб в результате атаки беспилотников в Самарской области. Еще трое, в том числе ребенок, пострадали. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Федорищев в канале на платформе «Макс». Он добавил, что повреждены частные многоквартирные дома. Кроме того, повреждение получило одно из промышленных предприятий. Вячеслав Федорищев уточнил, что в регионе продолжает действовать режим беспилотной опасности. Умер американский сенатор-республиканец Линдси Грэм, внесенный в российский перечень террористов и экстремистов. Ему был 71 год. В офисе политика уточнили, что скончался он после непродолжительной болезни. Грэм был скандально известен русофобскими высказываниями и выступал за санкции против России. Корпус стражи исламской революции Ирана заявил, что в воскресенье нанес удар по уже второму торговому судну в Ормузском проливе, передает Интерфакс. Обстреляно второе судно, обвиняемое в нарушении правил прохождения пролива, уточняется в сообщении. Оба судна подверглись атакам после того, как Иран заявил о закрытии этого водного пути. Ранее Центральное командование вооруженных сил США сообщило, что в ночь на воскресенье американские военные нанесли очередную серию ударов по Ирану в ответ на проведенный иранской стороной обстрел торгового судна, нашедшего под флагом Кипра в Ормузском проливе. В России разработали новую технологию восстановления роговицы глаза. Коллагеновые пленки помогут выращивать ее клетки для трансплантации, рассказали в пресс-службе Института цитологии РАН. По словам экспертов, если предварительно охладить поверхность пленки, клетки роговицы активнее мигрируют, а значит, ткани будут восстанавливаться быстрее. В перспективе технология пригодится в регенеративной терапии глаз. О погоде. В Челябинске завтра будет облачно. С прояснением ожидается дождь, местами сильный. Гроза, ветер западный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха ночью 17 градусов тепла. А завтра днем плюс 27. Антон Образцов, Радио 100.
0: World News на Радио 100.

0: «Артефакты». Совместный проект «Радио 100» и Министерства культуры Челябинской области. Для слушателей старше 12 лет.
1: Лето в областной детской библиотеке имени Маяковского превращается в культурный марафон. В арт-студии «Песочные страницы» сказки оживают через песок и краски. А в лингватории можно освоить английский в игре с мягкими игрушками, героями книг. В музыкальном отделе бесплатные киносеансы с классикой, настольные игры и теплый звук виниловых пластинок для самых чутких. Для семейных команд – книжный рюкзачок с тремя книгами, раскраской и заданиями, а также марафон народов России, где творчество становится путеводителем по культуре страны. Все это – лето, полное открытий и свободы. Приходите, здесь каждый найдет приключения и новые знания.
0: «Артефакты» – совместный проект «Радио 100» и Министерства культуры Челябинской области.
2: «Радио 100» – «Радио 100» Стоя ФМ.
3: You should know I'm a ways past the point where my mind can change. Nothing I'd rearrange. You're the perfect combination of reckless, stubborn and affectionate.

0: На Радио 100 прогноз погоды на понедельник, 13 июля. В Челябинске завтра будет облачно с прояснением. Ожидается дождь, местами сильный, гроза. Ветер западный 4,9 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы 17 градусов тепла. Завтра днем плюс 27.
1: Радио 100. У нас схожие вкусы.

0: хорошо. Рубрика о том, как сделать дом уютным.
1: Здравствуйте, с вами дизайнер интерьера Марина Кутепова. Сегодня я хочу с вами поговорить о том, как выбрать оттенок краски для интерьера. Первое – это соотношение с другими цветами. Цвет мы всегда воспринимаем иначе на фоне другого цвета и в соотношении с предметами. Это имеет значение. Второе – яркость краски. То есть, насколько много самого пигмента в вашем оттенке, а также насколько он светлый или темный. И чаще всего ошибка допускается именно в светлоте. В большинстве случаев страх сделать стены темными или потолки заставляет выбрать более светлые оттенки. Но по итогу интерьер получается невыразительным и распадается на отдельные части. Мой совет, самый универсальный, сделать цвет стен максимально приближенный к полу по светлоте. Это дает собранный образ интерьера. С таким пространством проще всего работать, если вы не профессиональный дизайнер или декоратор. Для того, чтобы попасть в нужный оттенок по цвету и насыщенности, важно сделать выкрасы. Выкрасы – это небольшой образец на бумаге или стене колерованной краской. Их можно заказать в специализированном магазине или сделать самостоятельно дома. Любой ненужный оттенок вокруг выкраса будет мешать воспринимать его правильно. Поэтому лучше смотреть его на фоне ламината, керамогранита и всех образцов, которые у вас в квартире, без разрыва на белый цвет или на какой-либо другой фон, который может испортить ваш коллаж материалов. Все образцы необходимо примерять в касании, то есть вплотную друг к другу, чтобы видеть, как они взаимодействуют между собой. Только опираясь на эти правила, можно определить оттенок краски, который подходит вашему интерьеру и сочетается со всеми остальными предметами в доме. Особенно важно, если вы обновляете уже готовый интерьер. И помните, дома хорошо, когда он создан с душой.

0: Люкс Тайм на радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик. Привилегия 4».
2: Приезжай ко мне на новоселье, барбекю будет, потом по парку пройдемся.
3: Неужели дом построил?
2: Все проще, таунхаус в твоей привилегии купил. Ну это как дом, только удобнее. У меня и участок, и парк частный, и терраса большая. А еще дети сами в школу пешком будут ходить.
3: Где, говоришь?
2: Таунхаусы в твоей привилегии. Записывай номер 351-210-50-50. ООО «Специализированный застройщик. Привилегия 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Люкс Тайм. It was

0: Good News на Радио 100.
1: Это «Мировые новости» в студии Антона Брестцов. Здравствуйте. Свободная продажа топлива в Крыму в это воскресенье организована на 81 автозаправочной станции. Это следует из данных Минтопэнерго Республики. Ведомство в своем канале «Макс» опубликовало таблицы со списками АЗС. Накануне топливо было в свободной продаже на 99 автозаправках на территории республики. В Севастополе в воскресенье топливо продают свободно на 6 АЗС. Также отпуск ведется по QR-кодам, выданным на кануне. Самолет казахстанской авиакомпании Air Astana, вылетевший из Астаны в Дубай, вернулся в аэропорт вылета из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке. Еще один рейс из Алматы отменен, сообщили в пресс-службе национального перевозчика. Пассажирам предоставляется полный возврат стоимости билетов по месту их приобретения. Кроме того, перевозчик предупредил о возможных изменениях в расписании и рекомендовал пассажирам проверять статус рейсов. Ранее иранский телеканал Press TV сообщал о начале серии ударов Ирана по объектам США на Ближнем Востоке. При этом взрывы прозвучали в ряде иранских городов. Нанесение ударов по стране подтвердило Центральное командование вооруженных сил США. Частные клиники в России будут маркировать. Пациенты смогут сканировать QR-код на входе в медицинскую организацию, проверять ее лицензию и работу в системе маркировки. Об этом РИА Новости рассказал председатель Совета директоров Центра развития перспективных технологий Михаил Дубин. Похожую схему пробуют и для магазинов. Сейчас проект тестируют в Москве. В пилоте участвуют около 40 точек. Появление маркировки будет означать, что потребитель посещает место, которому можно доверять, добавил Дубин. По итогам матчей 1/4 финала чемпионата мира по футболу сформировался состав полуфинальных пар. 14 июля на поле встретятся Франция и Испания, 15 июля – Англия и Аргентина. Чемпионат мира по футболу проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. На групповом этапе участие приняли рекордные 48 сборных. Аргентина – действующий чемпион мира. О погоде на завтра. В Челябинске будет облачно, с прояснением, ожидается дождь, местами сильный, гроза, ветер западный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха ночью 17 градусов тепла. Завтра днем плюс 27. Антон Брестцов, Радио 100.
0: World News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из трех дней голосования – 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
2: Служба по контракту в Вооруженных силах Российской Федерации. Единовременная выплата 3 миллиона рублей. Доход за первый год 6 миллионов рублей. Расширенные меры поддержки и социальные гарантии. Подробности на сайте поконтракту.рф и по телефонам 8 912 081 27 95 и 8 982 356 96 53. Присоединяйся к своим.
3: Возраст для заключения контракта – лица, достигшие 18 лет.
4: Радио 100 представляет проект «Лето. Дети. Книги». Маленькие читатели сами расскажут, как превратить каникулы в увлекательное приключение. А взрослые эксперты постараются объяснить, что хотел сказать автор. Истории, которые открываются с другой стороны. Слушайте все лето в понедельник и четверг в 15.45, а также в субботу в 10.45 и 14.45. Не листайте, слушайте «Лето, дети, книги».
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Мировой бестселлер на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик МФК ЕХЕМ».
2: Новые грани города – это вид на Сосновый Бор в историческом центре. Новые грани свободы – это своя пешеходная улица. Квартиры в жилом комплексе «Грани». Лучший момент купить перед сдачей дома.
3: Реклама. Застройщик ООО «СЗМФК ЕХЕ». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой. Возможны отличия характеристик объекта от представленных в рекламе. Подробности по телефону 210-55-00.
0: «Мировой бестселлер».

0: Артефакты. Совместный проект «Радио 100» и Министерства культуры Челябинской области. Для слушателей старше 12 лет.
1: Библиотеки не закрываются на каникулы. Они становятся точками притяжения, где знания дышат свободой, а творчество цветет на газонах и в уютных залах. Здесь каждый найдет занятия по душе, от уединенного чтения до настольных игр, от песочной анимации до изучения английского и виниловых пластинок. Лето в библиотеках – это вдохновение, интеллектуальный отдых и живые встречи с искусством. Участие в большинстве проектов бесплатное, но на мастер-классы лучше записываться заранее. Проведите лето с книгой. Библиотеки Челябинска ждут вас.
0: Артефакты. Совместный проект «Радио 100» и Министерства культуры Челябинской области.
2: «Радио 100».

0: На Радио 100 прогноз погоды на понедельник, 13 июля. В Челябинске завтра будет облачно с прояснением. Ожидается дождь, местами сильный, гроза. Ветер западный 4,9 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы 17 градусов тепла. Завтра днем плюс 27.
1: Радио 100. Комфортно с утра до вечера.

0: Реклама на Радио 100.
1: 23 июля. В день, когда русское войско под предводительством князя Александра Ярославича разгромило шведское войско на реке Неве, телеканал ОТВН совместно с Народным фронтом запускает сбор средств в проекте «Все для победы». Следите за эфиром телеканала, переходите на сайт победа.онф.ру и участвуйте в сборе средств. Поддержите наших ребят на передовой вместе с ОТВ.
2: Для детей старше 16 лет.
3: Умный материал для диагностики заболеваний. Новые композиты из кремния и микроорганизмов. Сладкие белки для питания диабетиков. Технологии геномной терапии. Первый в России квантовый блокчейн. Это достижение работы ученых нового поколения российской науки. Они выбрали научные специальности и развивают технологии, промышленность и страну. Выбери науку. Создавай будущее. Больше информации на наука.рф. Национальные проекты России. 0+.
4: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Sandwich Time на радио 100.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Всем привет! С вами программа о переводе песен Language Time с Марией Полевщиковой. Сегодня я расскажу вам о композиции Фрэнка и Нэнси Синатра «Something Stupid» – «Какая-нибудь глупость». I know I stand in line until you think you have the time to spend an evening with me. Я знаю, я стою в очереди, пока ты не решишь, что у тебя есть время провести со мной вечер. And if we go someplace to dance, I know that there is a chance you won't be leaving with me. Если мы пойдем куда-нибудь потанцевать, я знаю, есть шанс, что ты не уйдешь со мной. Песня появилась в 1966 году. Ее написал американский композитор Карсон Паркс для собственного дуэта с женой. Однако настоящую мировую известность композиция получила год спустя, когда ее записали Фрэнк и Нэнси Синатра, отец и дочь. Несмотря на необычный семейный дуэт, песня стала настоящей классикой романтической музыки. And then I go and spoil it all by saying something stupid like I love you. А потом я возьму и все испорчу, сказав какую-нибудь глупость, например, я люблю тебя. Главная идея песни знакома каждому. Герой долго готовится к встрече, старается быть уверенным в себе, но в самый важный момент не выдерживает и слишком рано признается в любви. Именно эту фразу «I love you» он и называет глупостью, потому что боится испортить только начинающиеся отношения. «Something Stupid» — это песня о волнении перед признанием в любви. Она напоминает, что иногда самые искренние слова кажутся нам глупыми, но именно они способны изменить жизнь.
3: I can see it in your eyes that you despise the same old lies you heard the night before.
2: I can see it in your eyes that you despise the same old lies you heard the night before. Вижу по твоим глазам, что ты презираешь старую ложь, которую слышала прошлой ночью.
3: And though it's just a line to you, for me it's true and never seemed so right before.
2: And though it's just a line to you, for me it's true, it never seemed so right before. И пусть для тебя это всего лишь фраза, для меня это правда, которая еще не была такой правдивой. После выхода композиция заняла первое место в американском и британском чартах. До сих пор «Something Stupid» остается единственной песней в истории, которая возглавила Billboard Hot 100 в исполнении отца и дочери. Позже ее перепевали многие исполнители, но именно версия семьи Синатра стала эталонной. С вами была Мария Полевщикова. До новых встреч!
0: Language Time на радио 100.

0: «Люкс-тайм» на радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Сокол Фит». Ваш персональный фитнес-курорт.
2: Забудьте о серой повседневности и окунитесь в яркие краски вместе с «Сокол Фит». Персональный фитнес-курорт открывает продажу летних клубных карт. Фитнес, спа, природа – все в одном месте. Оазис спокойствия и энергии, где гармонично сочетаются активный отдых и восстановление. Позаботьтесь о себе. Звоните 2-100-600.
0: «Люкс-тайм».

0: City News на радио 100.
1: Это новости региона, в студии Антона Образцов. Здравствуйте. В Челябинской области с начала года по вине пьяных водителей погибли 17 человек. Больше всего смертельных ДТП произошло в Челябинске, Магнитогорске, Аргаяшском, Миасском и Сосновском округах, сообщили в Главном управлении МВД России по региону. С началом сезона пикников и загородных поездок сотрудники госавтоинспекции усилили проверки автомобилистов в выходные, чтобы исключить из потока пьяных водителей и предотвратить ДТП. Южноуральцев также призвали строго соблюдать правила дорожного движения и не садиться за руль в нетрезвом или утомленном состоянии. В Миассе губернатор Алексей Текслер рассмотрел территорию реализации проекта «Старгород». Это концепция формирования узнаваемого историко-культурного образа центральной части Миасса как самостоятельного туристского продукта. Его старая застройка сочетает заводские корпуса, купеческие дома и деревянные особняки. Для туристов на территории установят информационные стенды, указатели, смотровые бинокли, велопарковки и разные арт-объекты. А еще проектом предусмотрена подсветка фасадов исторических зданий. Глава региона также осмотрел новую набережную «Золотой старт» на реке Миасс. Сегодня отмечается День российской почты. На Южном Урале работает более 700 почтовых отделений. В них трудится свыше 4000 специалистов. Они не только помогают южноуральцам принимать и отправлять письма и посылки, но и оформляют госуслуги, выдают пенсии, а также дают человеку почувствовать, что о нем помнят и ему помогают, подчеркнул глава региона Алексей Текслер. Сейчас почтовая служба стремительно развивается. Скорость и удобство предоставляемых услуг повышаются, внедряются цифровые сервисы. При этом сохраняется главное – готовность помочь и поддержать. О погоде. В Челябинске завтра будет облачно, с прояснением. Ожидается дождь, местами сильный, гроза. Ветер западный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 17 градусов, завтра днем плюс 27. Антон Образцов, Радио 100.
0: City News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Вот и наступил этот возраст, когда можно ни на кого не оглядываться и тратить время только на то, что нравится. Узнать себя получше, освоить то, что давно хотел, доделать то, до чего не доходили руки. Самый лучший возраст, когда можно просто быть собой. Узнайте больше о программах активного долголетия на сайте nationalnoyeproekty.rf. Национальные проекты России. 0+.
2: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: на Радио 100 прогноз погоды на понедельник, 13 июля. В Челябинске завтра будет облачно с прояснением. Ожидается дождь, местами сильный, гроза. Ветер западный 4,9 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы 17 градусов тепла. Завтра днем плюс 27.
1: Радио 100. Сочетание вкуса и стиля.

0: Реклама на Радио 100.
1: Азбука моды на Радио 100. Популяризатор моды, преподаватель стиля имидж-клуба Светлана Марина Суханова расшифрует модные коды и исторические архетипы. Слушайте каждый понедельник и четверг в 8.45 и 18.45, а также в субботу в 11.45 и 15.45. Азбука моды – ваш личный словарь и путеводитель по миру стиля. Программа для слушателей старше 12 лет.
2: Радиоканал «Радио 100» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Челябинской области. Регистрационный номер ЭЛ, номер ТУ 74013-72. Радиоканал для слушателей старше 12 лет.
0: Реклама на «Радио 100». Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: «Артефакты». Совместный проект «Радио 100» и Министерства культуры Челябинской области. Для слушателей старше 12 лет.
1: Летом в Челябинске библиотеки превращаются в открытые культурные площадки, где скуке не остается места. Перед публичной библиотекой весь сезон работает летний читальный зал. Книжные выставки, викторины, квесты и настольные игры ждут всех, кто хочет провести время с пользой и вдохновением. Он работает каждый вторник, четверг и субботу с 14 часов. В стенах публички берите книгу для души, ныряйте в электронные ресурсы, приходите на лекции и клубные встречи. А еще загляните на выставку Ильи Власова «Джазовая акварель», где краски танцуют в ритме музыки, а каждая работа – как свободная импровизация, рожденная на стыке звука и цвета. Лето – время экспериментировать, открывать новое и наслаждаться культурой под открытым небом и внутри уютных залов. Приходите в публичку за эмоциями, которые не тают даже в самый жаркий день.
0: «Артефакты» – совместный проект «Радио 100» и Министерства культуры Челябинской области.
2: «Радио 100» – главное – вкус.

0: «Люкс Тайм» на радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик. Привилегия 4».
2: «Приезжай ко мне на новоселье! Барбекю будет! Потом по парку пройдемся!»
3: «Неужели дом построил?»
2: «Все проще! Таунхаус в твоей привилегии купил!» «Ну это как дом, только удобнее. У меня и участок, и парк частный, и терраса большая. А еще дети сами в школу пешком будут ходить».
3: «Где, говоришь?»
2: «Таунхаусы в твоей привилегии. Записывай номер 351-210-50-50. ООО «Специализированный застройщик привилегии 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: «Люкс Тайм».

0: Реклама на Радио 100.
1: Служба по контракту в Вооруженных силах Российской Федерации. Единовременная выплата 3 миллиона рублей. Доход за первый год 6 миллионов рублей. Расширенные меры поддержки и социальные гарантии. Подробности на сайте поконтракту.рф и по телефонам 8 912 081 2795 и 8 982 356 96 53. Присоединяйся к своим.
2: Возраст для заключения контракта – лица, достигшие 18 лет.
3: В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Мировой бестселлер на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик МФК ЕХЕМ».
2: Новые грани города – это вид на Сосновый Бор в историческом центре. Новые грани свободы – это своя пешеходная улица. Квартиры в жилом комплексе «Грани». Лучший момент купить перед сдачей дома.
3: Реклама. Застройщик ООО «СЗМФК ЕХЕ». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой. Возможны отличия характеристик объекта от представленных в рекламе. Подробности по телефону 210-55-00.
0: «Мировой бестселлер».

0: Реклама на Радио 100.
1: Мать защита, папа опыт, мама песня, папа грохот. Мама суп, а папа пицца. Мама едет, папа мчится. Мать порядок, папа цирк. Мама дом, а папа мир. Мама планы, папа случай. Мама любит, папа учит. Мама веский аргумент. Папа за эксперимент. Мамой быть почетно может, но папой очень круто тоже. Все о поддержке для папы и мам на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России.
2: Радио 100. Музыка высшей пробы. Роскошный джаз, расслабляющий лаунж, стильные хиты. Слушайте на 100FM, на сайте radio100fm.ru и с помощью голосового ассистента Яндекса Алиса.
3: Для детей старше 12 лет.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: «Артефакты». Совместный проект «Радио 100» и Министерства культуры Челябинской области. Для слушателей старше 12 лет.
1: Лето в Челябинске обещает быть умным и вдохновляющим. Библиотека «Мост» открыла сезон чтения под открытым небом на обновленной набережной. Каждую пятницу с 14 до 17 часов зеленая зона превращается в уютный читальный зал с пледами, подушками и книгами на любой вкус. Здесь можно уединиться с романом на газоне или включиться в литературные игры, викторины и даже турнир по скорочтению. Атмосфера легкости и свободы располагает к неспешному отдыху и живым встречам с единомышленниками. Лучший билет в другую реальность – книга. Приходите в библиотеку для молодежи. Здесь лето пахнет страницами, а время течет по-особенному.
0: «Артефакты» – совместный проект «Радио 100» и Министерства культуры Челябинской области.
2: «Радио 100» – сочетание вкуса и стиля.

0: Люкс Тайм на радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Сокол Фит» – ваш персональный фитнес-курорт.
2: Забудьте о серой повседневности и окунитесь в яркие краски вместе с «Сокол Фит». Персональный фитнес-курорт открывает продажу летних клубных карт. Фитнес, спа, природа – все в одном месте. Оазис спокойствия и энергии, где гармонично сочетаются активный отдых и восстановление. Позаботьтесь о себе. Звоните 2-100-600.
0: Люкс Тайм.

0: Реклама на Радио 100.
1: Если у вас товары мирового качества, пора задуматься о мировых продажах. Чтобы размещать продукцию на маркетплейсах по всему миру, воспользуйтесь цифровой платформой «Мой экспорт». Здесь вы сможете получить бесплатные консультации, помощь с организацией торговли и продвижением товаров более чем на 200 зарубежных площадках. Мировым товарам – мировые продажи. Национальные проекты России. 16+.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: «Артефакты». Совместный проект «Радио 100» и Министерства культуры Челябинской области. Для слушателей старше 12 лет. Лето в библиотеке для слабовидящих и слепых дышит теплом и радостью. Каждую среду здесь проходит чтение под облаками. Летний читальный зал, где книги, настолки и солнечные лучи становятся лучшими друзьями. Тематические встречи посвящены семье, здоровью, родному краю и даже экологии. А еще здесь мастерят и рисуют мелками на асфальте. Особое настроение создают тифлоэкскурсии, игровые программы, книжные выставки, благодаря которым культура становится доступной и живой. Библиотека «Точки удивления» – место, где лето звучит в каждом мероприятии, а книги и творчество сплетаются в одну вдохновляющую историю. «Артефакты» – совместный проект «Радио 100» и Министерства культуры Челябинской области.
1: «Радио 100».

0: «Люкс-тайм» на радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик. Привилегия 4».
2: «Приезжай ко мне на новоселье! Барбекю будет! Потом по парку пройдемся!»
3: «Неужели дом построил?»
2: «Все проще! Таунхаус в твоей привилегии купил!» «Ну это как дом, только удобнее. У меня и участок, и парк частный, и терраса большая. А еще дети сами в школу пешком будут ходить».
3: «Где, говоришь?»
2: «Таунхаусы в твоей привилегии. Записывай номер 351-210-50-50.
4: О, специализированный застройщик «Привилегия 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: «Люкс-тайм».

0: Мировой бестселлер на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик МФК ЕХЕМ».
2: Новые грани города – это вид на Сосновый Бор в историческом центре. Новые грани свободы – это своя пешеходная улица. Квартиры в жилом комплексе «Грани». Лучший момент купить перед сдачей дома.

0: Реклама на Радио 100.
1: 23 июля. В день, когда русское войско под предводительством князя Александра Ярославича разгромило шведское войско на реке Неве, телеканал ОТВН совместно с Народным фронтом запускает сбор средств в проекте «Все для победы». Следите за эфиром телеканала, переходите на сайт победа.онф.ру и участвуйте в сборе средств. Поддержите наших ребят на передовой вместе с ОТВ.
2: Для детей старше 16 лет.
3: Азбука моды на Радио 100. Популяризатор моды, преподаватель стиля имидж-клуба Светлана Марина Суханова расшифрует модные коды и исторические архетипы. Слушайте каждый понедельник и четверг в 8.45 и 18.45, а также в субботу в 11.45 и 15.45. Азбука моды – ваш личный словарь и путеводитель по миру стиля. Программа для слушателей старше 12 лет.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: «Артефакты». Совместный проект «Радио 100» и Министерство культуры Челябинской области. Для слушателей старше 12 лет.
1: Лето в областной детской библиотеке имени Маяковского превращается в культурный марафон. В арт-студии «Песочные страницы» сказки оживают через песок и краски. А в лингватории можно освоить английский в игре с мягкими игрушками, героями книг. В музыкальном отделе бесплатные киносеансы с классикой, настольные игры и теплый звук виниловых пластинок для самых чутких. Для семейных команд – книжный рюкзачок с тремя книгами, раскраской и заданиями, а также марафон народов России, где творчество становится путеводителем по культуре страны. Все это – лето полное открытий и свободы. Приходите, здесь каждый найдет приключения и новые знания.
0: «Артефакты» – совместный проект «Радио 100» и Министерства культуры Челябинской области.
2: «Радио 100» – «100 FM».

0: Люкс-тайм на радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Сокол Фит». Ваш персональный фитнес-курорт.
2: Забудьте о серой повседневности и окунитесь в яркие краски вместе с «Сокол Фит». Персональный фитнес-курорт открывает продажу летних клубных карт. Фитнес, спа, природа – все в одном месте. Оазис спокойствия и энергии, где гармонично сочетаются активный отдых и восстановление. Позаботьтесь о себе. Звоните 2-100-600.
0: «Люкс Тайм».

0: Реклама на Радио 100.
1: Помните, вы хотели начать новую жизнь? Вставать вместе с солнцем? Ежедневно бегать? Перейти на паровые овощи? Стать более терпеливыми? И ощутить безусловную любовь? Оказалось, все, что для этого нужно – завести ребенка, потому что дети меняют нас к лучшему. Узнайте о мерах поддержки семей с детьми на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России.
2: Радио 100. Музыка высшей пробы. Роскошный джаз, расслабляющий лаунж, стильные хиты. Слушайте на 100FM, на сайте radio100fm.ru и с помощью голосового ассистента Яндекса Алиса.
3: Для детей старше 12 лет.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: «Артефакты». Совместный проект «Радио 100» и Министерства культуры Челябинской области. Для слушателей старше 12 лет.
1: Библиотеки не закрываются на каникулы. Они становятся точками притяжения, где знания дышат свободой, а творчество цветет на газонах и в уютных залах. Здесь каждый найдет занятие по душе, от уединенного чтения до настольных игр, от песочной анимации до изучения английского и виниловых пластинок. Лето в библиотеках – это вдохновение, интеллектуальный отдых и живые встречи с искусством. Участие в большинстве проектов бесплатное, но на мастер-классы лучше записываться заранее. Проведите лето с книгой. Библиотеки Челябинска ждут вас.
0: «Артефакты» – совместный проект «Радио 100» и Министерства культуры Челябинской области.
2: «Радио 100» – 100 FM.

0: Реклама на Радио 100.
1: Служба по контракту в Вооруженных силах Российской Федерации. Единовременная выплата 3 миллиона рублей. Доход за первый год 6 миллионов рублей. Расширенные меры поддержки и социальные гарантии. Подробности на сайте поконтракту.рф и по телефонам 8 912 081 2795 и 8 982 356 96 53. Присоединяйся к своим.
2: Возраст для заключения контракта – лица, достигшие 18 лет.
3: Радио 100 представляет проект «Лето. Дети. Книги». Маленькие читатели сами расскажут, как превратить каникулы в увлекательное приключение. А взрослые эксперты постараются объяснить, что хотел сказать автор. Истории, которые открываются с другой стороны. Слушайте все лето в понедельник и четверг в 15:45, а также в субботу в 10:45 и 14:45. Не листайте, слушайте «Лето, дети, книги».
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: «Люкс Тайм» на радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик. Привилегия 4».
2: Приезжай ко мне на новоселье, барбекю будет, потом по парку пройдемся.
3: Неужели дом построил?
2: Все проще, таунхаус в твоей привилегии купил. Ну это как дом, только удобнее. У меня и участок, и парк частный, и терраса большая. А еще дети сами в школу пешком будут ходить.
3: Где, говоришь?
2: Таунхаусы в твоей привилегии. Записывай номер 351-210-50-50. ООО «Специализированный застройщик. Привилегии 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: «Люкс Тайм».

0: Мировой бестселлер на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик МФК ЕХЕМ».
2: Новые грани города – это вид на Сосновый Бор в историческом центре. Новые грани свободы – это своя пешеходная улица. Квартиры в жилом комплексе «Грани». Лучший момент купить перед сдачей дома.
3: Реклама. Застройщик ООО «СЗМФК ЕХЕ». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой. Возможны отличия характеристик объекта от представленных в рекламе. Подробности по телефону 210-55-00.
0: Мировой бестселлер.

0: «Артефакты». Совместный проект «Радио 100» и Министерства культуры Челябинской области. Для слушателей старше 12 лет.
1: Летом в Челябинске библиотеки превращаются в открытые культурные площадки, где скуке не остается места. Перед публичной библиотекой весь сезон работает летний читальный зал. Книжные выставки, викторины, квесты и настольные игры ждут всех, кто хочет провести время с пользой и вдохновением. Он работает каждый вторник, четверг и субботу с 14 часов. В стенах публички берите книгу для души, ныряйте в электронные ресурсы, приходите на лекции и клубные встречи. А еще загляните на выставку Ильи Власова «Джазовая акварель», где краски танцуют в ритме музыки, а каждая работа – как свободная импровизация, рожденная на стыке звука и цвета. Лето – время экспериментировать, открывать новое и наслаждаться культурой под открытым небом и внутри уютных залов. Приходите в публичку за эмоциями, которые не тают даже в самый жаркий день.
0: «Артефакты» – совместный проект «Радио 100» и Министерства культуры Челябинской области.
2: «Радио 100» – «Радио 100» – «100 FM» –

0: Реклама на Радио 100.
1: Радиоканал «Радио 100» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Челябинской области. Регистрационный номер ЭЛ, номер ТУ 74-013-72. Радиоканал для слушателей старше 12 лет.
0: Реклама на «Радио 100». Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Люкс Тайм на радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Сокол Фит» – ваш персональный фитнес-курорт.
2: Забудьте серые повседневности и окунитесь в яркие краски вместе с «Сокол Фит». Персональный фитнес-курорт открывает продажу летних клубных карт. Фитнес, спа, природа – все в одном месте. Оазис спокойствия и энергии, где гармонично сочетаются активный отдых и восстановление. Позаботьтесь о себе. Звоните 2-100-600.
0: «Люкс Тайм».

0: Summertime на радио 100.
1: Wonderful, marvelous, you should care.

0: Люкс Тайм на радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик. Привилегия 4».
2: Приезжай ко мне на новоселье, барбекю будет, потом по парку пройдемся.
3: Неужели дом построил?
2: Все проще, таунхаус в твоей привилегии купил. Ну это как дом, только удобнее. У меня и участок, и парк частный, и терраса большая. А еще дети сами в школу пешком будут ходить.
3: Где, говоришь?
2: Таунхаусы в твоей привилегии. Записывай номер 351-210-50-50. ООО «Специализированный застройщик. Привилегии 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Люкс Тайм.

までも

0: Мировой бестселлер на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик МФК ЕХЕМ».
2: Новые грани города – это вид на Сосновый Бор в историческом центре. Новые грани свободы – это своя пешеходная улица. Квартиры в жилом комплексе «Грани». Лучший момент купить перед сдачей дома.
3: Реклама. Застройщик ООО «СЗМФК ЕХЕ». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой. Возможны отличия характеристик объекта от представленных в рекламе. Подробности по телефону 210-55-00.
0: Мировой бестселлер.
4: Mélodie d'amour chante le cœur d'Emmanuel qui bat cœur à corps.

0: «Люкс-тайм» на радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Сокол Фит» – ваш персональный фитнес-курорт.
2: Забудьте о серой повседневности и окунитесь в яркие краски вместе с «Сокол Фит». Персональный фитнес-курорт открывает продажу летних клубных карт. Фитнес, спа, природа – все в одном месте. Оазис спокойствия и энергии, где гармонично сочетаются активный отдых и восстановление. Позаботьтесь о себе. Звоните 2-100-600.
0: «Люкс-тайм»

0: Люкс Тайм на радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик. Привилегия 4».
2: Приезжай ко мне на новоселье, барбекю будет, потом по парку пройдемся.
3: Неужели дом построил?
2: Все проще, таунхаус в твоей привилегии купил. Ну это как дом, только удобнее. У меня и участок, и парк частный, и терраса большая. А еще дети сами в школу пешком будут ходить.
3: Где, говоришь?
2: Таунхаусы в твоей привилегии. Записывай номер 351-210-50-50. ООО «Специализированный застройщик. Привилегии 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Люкс Тайм.

jour en été. Passifleur. Chaudement et calmement.

0: Люкс Тайм на радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик. Привилегия 4».
2: Приезжай ко мне на новоселье. Барбекю будет. Потом по парку пройдемся.
3: Неужели дом построил?
2: Все проще. Таунхаус в твоей привилегии купил. Ну это как дом, только удобнее. У меня и участок, и парк частный, и терраса большая. А еще дети сами в школу пешком будут ходить.
3: Где, говоришь?
2: Таунхаусы в твоей привилегии. Записывай номер 351-210-50-50. ООО «Специализированный застройщик. Привилегии 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Люкс Тайм.

0: Мировой бестселлер на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик МФК ЕХЕМ».
2: Новые грани города – это вид на Сосновый Бор в историческом центре. Новые грани свободы – это своя пешеходная улица. Квартиры в жилом комплексе «Грани». Лучший момент купить перед сдачей дома.
3: Реклама. Застройщик ООО «СЗМФК ЕХЕ». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой. Возможны отличия характеристик объекта от представленных в рекламе. Подробности по телефону 210-55-00.
0: «Мировой бестселлер».

0: «Люкс-тайм» на радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Сокол Фит» – ваш персональный фитнес-курорт.
2: Забудьте о серой повседневности и окунитесь в яркие краски вместе с «Сокол Фит». Персональный фитнес-курорт открывает продажу летних клубных карт. Фитнес, спа, природа – все в одном месте. Оазис спокойствия и энергии, где гармонично сочетаются активный отдых и восстановление. Позаботьтесь о себе. Звоните 2-100-600.
0: «Люкс-тайм».

0: Люкс Тайм на радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик. Привилегия 4».
2: Приезжай ко мне на новоселье, барбекю будет, потом по парку пройдемся.
3: Неужели дом построил?
2: Все проще, таунхаус в твоей привилегии купил. Ну это как дом, только удобнее. У меня и участок, и парк частный, и терраса большая. А еще дети сами в школу пешком будут ходить.
3: Где, говоришь?
2: Таунхаусы в твоей привилегии. Записывай номер 351-210-50-50. ООО «Специализированный застройщик. Привилегия 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Люкс Тайм.

0: Мировой бестселлер на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик МФК ЕХЕМ».
2: Новые грани города – это вид на Сосновый Бор в историческом центре. Новые грани свободы – это своя пешеходная улица. Квартиры в жилом комплексе «Грани». Лучший момент купить перед сдачей дома.
3: Реклама. Застройщик ООО «СЗМФК ЕХЕ». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой. Возможны отличия характеристик объекта от представленных в рекламе. Подробности по телефону 210-55-00.
0: «Мировой бестселлер».

0: Люкс Тайм на радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Сокол Фит» – ваш персональный фитнес-курорт.
2: Забудьте о серой повседневности и окунитесь в яркие краски вместе с «Сокол Фит». Персональный фитнес-курорт открывает продажу летних клубных карт. Фитнес, спа, природа – все в одном месте. Оазис спокойствия и энергии, где гармонично сочетаются активный отдых и восстановление. Позаботьтесь о себе. Звоните 2-100-600.
0: Люкс Тайм.

0: Люкс Тайм на радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик. Привилегия 4».
2: Приезжай ко мне на новоселье, барбекю будет, потом по парку пройдемся.
3: Неужели дом построил?
2: Все проще, таунхаус в твоей привилегии купил. Ну это как дом, только удобнее. У меня и участок, и парк частный, и терраса большая. А еще дети сами в школу пешком будут ходить.
3: Где, говоришь?
2: Таунхаусы в твоей привилегии. Записывай номер 351-210-50-50. ООО «Специализированный застройщик. Привилегия 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Люкс Тайм.